пирог. Держите, крыть. Заглянув к людям, он прячется в высокой еле. Чердите, греди. Овсянка, качаясь на ветке. Ты-ты-ты-ты. Пеночка. Зеленая. Одиноко скитаясь по зеленому морю, по вечно качаемым ветром волнам вершин бора. Ring.

0: Путывает тасу. Седые до полу волосы Шанна где?
1: Амур! Прилетает пчелой на нитке. Седые волосы задержит Шанна где? Летает пчелкой, как барин в породе с истоватой.
0: Белая Юнона!
2: Одетая лозой зеленого хмеля, прилежным напилком скоблит свое белоснежное плечо, очищая белый камень любви от накипи. Элема, гром, ром, ром, мури-гури, рикоко. Натирает белые, снежные волосы желтым цветком луга. Элеуа, гром, ром, ром. Сипля, цепля,
1: бас. Колотит ее по белым плечам, бьет.

Bra, Breck, so, Rakar, Zugo, Zibs, Brak, Лелейте ресницами и большими птицами, в них с испуганными крыльями.

0: голодухи мы зачичим урок. Любчик, бэнч, зеро,
1: праздненная. Браговирует цигаро. Солишь, малу, не балуй.
2: Прячет в глазах юноны.
3: Дитя, что хочешь ты, макаралки, очерк. Пепел богов падает сверху, лугу агаду опогу.
4: Синтекуатль.
5: Каменные ладони бога жар.

прячась в озерах, во сне голубых. Тогда я держала в руках голубей, сидя на ветке шершавой.

Да сам, час досуг, час видельных вердуний, час пустыни, час пестуний, чтоб пышней, длинней, и дали золотые косы, дали ей. Виноваты вы не в этом, вы греховны тем, что нынче обещались птицы звонче полотенцем мои грезы, ветру вытру его слезы. Ветер! Ветер изменник, не венок ему, а веник. Вы помните? Страстничал вечер громадами томных расширенных глаз.

Пусть мглу времен развеют вещи и звуки мирового языка. Он точно свет. Слушайте, слушайте песни звездного языка. Где рой зеленых ха для двух и эль одежд во время бега, го облаков над играми людей, в толп кругом незримого огня, и ла труда, и пэ игры и пенья, че юноши рубашка голубая, зо голубой рубашки зарево и сверх, в кудри мимо лиц, в веток вдоль ствола сосен, в звезд ночного мира над осью, че девушек червонная рубаха, го девушек венки лесных цветов, и со лучей веселья в люда по кольцу, и с радостей весенних мо горе, скорби и печали, и пи веселых голосов, и пэ раскатов смеха, в веток от дыхания ветра, недолгий ка покоя девы, парни, больше пэ, больше ви, всем будет кам могила, эс смеха, да веревкой у волос, а рощих.

Волос на кудри длинные, мо грусти и тоски, мо прежнего унынья, го камня в высоте,

Благо Веструм. Большой набат в разум, в колокол ума. Все оттенки мозга пройдут перед вами на смотру всех родов разума. Вот, пойте все вместе за мной.

перевес ума, вот колокол и веревка. Выпрыг из пределов бытового ума. Выпрыг из пределов бытового ума.

0: Соум, разум сотрудник.
1: Соум, Ром, лучистый сияющий ум.
2: Соум, спорящий ум. Показывай.
0: Мы ум, слетевший обруч глупости.
3: Прекрасен благовест ума. Прекрасны его чистые звуки, слетающиеся сверху на призыв человека. Ну вот, М. Шагает в область сильного слова «могу». Слушайте, слушайте, Моговест мощи.

0: Brause, Brause, Glockendong, Ding, Sing, Sang, Song, Glock, Dong, Ding, Sing, Sang, Song, Dong, Ding, Dang, Sing, Sang.
1: Паркни, сосед, и будь готов нести за ней охапки света, и цепи дыма, и цветов, и своего я потоки моря свежего взволнований.